0: on Vladivostok FM! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Джи, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Джи, все будет нашим!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
2: Hi, would you like to hear some Russian hip-hop?

0: charm to America. Hey, hey! Kind of like a modern-day Mayflower. Only today we don't burn witches. We encourage them to run for president! Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Свободный город! Че, встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Че, все будет нашим!

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
1: Владивосток!
2: Are you ready for some glucose?

0: City. Hello, Howe Beach. Hello, women. Buying $800 fashion jeans while the world stars. Truly, we love Liberty City, but it's crazy. Hi, everybody. This is Radio Vladivostok, bringing you top quality European culture. Kalinka, malinka, malinka, моя. Hop, hop, hop.
1: Бы ты ни был, не думай о себе слишком. Твоя свобода — кольцо стали, вбитое в детское горло пустышка, особенно треснутый на зубах.

Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.

0: not here.
1: Хилла! Комьюнити радио для восточных европейцев Liberty City.
2: Владивосток FM.
1: Direct from Palm Beach.
2: This is Radio Vladivostok.

0: quality music для Восточной Европы.
1: Are you crazy?
0: Сейчас в Liberty City.
2: Are you ready for some glucose? Liberty City!

0: Эта страна будет наша.
1: Вы слушаете радио Владивосток FM.
0: Direct from Palm Beach.
1: This is Radio Vladivostok.

0: Liberty City. It's Vladivostok FM.
1: Правда, ты не услышишь этот трек по радио. MC, поправьте, мы шить радиоактивнее ради. Я один, но сам себе господин.
2: Oh, this town is crazy. Just maybe I'm crazy. This is Ruslana, your wild DJ.

0: energy crisis here. A heart energy crisis. Don't sit in your home and watch CMT TV or Weasel. Get out and let your heart do something.
1: Женщина этого хочет. Вам это необходимо. Все хищники с гордостью этим благоухают. Да, форм. В прошлом дезодорант блокировал запах. Этому конец. Теперь наш гол сделать вас буйным зверем. Wear the horn. The horn превратит любую вечеринку в дикое разгулье. Достаточно одного вспрыска, и женщины будут рвать на вас одежду совсем как в ваших одиноких мечтах. The horn is not a date rape drug. Но он оказывает такой же эффект. Wear the horn.
0: Maybe you think hip-hop only comes from the East and West Coast, but we are taking it truly East with hip-hop, pop and rock from the former Eastern Bloc and Internator, home of communism. Vladivostok FM here to educate you, keeping the community together in Liberty City. Now we hear some Kino, Liberty City. Listening to Ruslana, and we are getting sentimental for home. I miss Carpet and Borscht.

Нет друзей и нет приятелей, нет врагов и нет предателей. Многим из нас уже жить не хочется. Все мы

0: Серега!
1: Йо! Физкульт, привет, Liberty City! Ха. Свободный город! Дже! Встречайте русского парня! Салют всем блатным костям, йо! We gonna own this motherfucking city! Дже! Все будет нашим!

0: Привет всем с Камчатских гор. Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Music from the homeland! Love you, Mother Russia!
2: Mama's music in Liberty City. It's Vladivostok FM.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится. Ночью.
1: This is Radio Vladivostok with you, DJ Diva from the East, Ruslana.

0: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Привет всем с Камчатских гор! Берегите тушканчиков, они вымирают. Я очень надеюсь, вам вся эта фигня нравится.
1: Time for Leningrad!